0: Музыка.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер сынады. Аспан ФМ махаббат туралы үздік

0: Жарнама.
1: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход».

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 мая, воскресенье. В Алматы облачно, ожидается гроза. Плюс 22. В Шымкенте облачно, небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. В Актобе пасмурно, плюс 21.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи,

0: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Восход киіміңіз, сіздерді көктемгі шопингке шақырады.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 мая, воскресенье. В Алматы облачно, ожидается гроза, плюс 22. В Шымкенте облачно, небольшой дождь, температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. В Актобе пасмурно, плюс 21.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикиби 19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
5: Аспан FM.
6: Көзімді жұмсам да көрем сені.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
1: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
4: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
5: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
6: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манола» 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM.
10: Махаббат туралы үздігендер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 мая, воскресенье. В Алматы облачно, ожидается гроза, плюс 22. В Шымкенте облачно, небольшой дождь, температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. В Актобе пасмурно, плюс 21.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
5: Аспан ФМД, Триангелдан, Жол Дерега.
6: Су жиналған жерлерде жолдың тереңдігі көрінбейді. Бұл күтпеген соққыға келуі мүмкін. Триангл еске салады. Белгісіз жерден баяу өтіңіз.
7: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. «Триангл». 50 лет вместе с вами. Шины «Триангл». В шинных центрах «Сантайрс» и «Санклаб».
8: «Аспан ФМ».
9: «Махаббат Михина».

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 мая, воскресенье. В Алматы облачно, ожидается гроза, плюс 22. В Шымкенте облачно, небольшой дождь, температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. В Актобе пасмурно, плюс 21.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
0: Жарнама.
5: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката «Дьявол носит Прада 2». Фильм рассказывает о противостоянии Миранды Присли и Эмили Чарлтон, ее бывшей помощницы, ставшей конкуренткой на руководящем посту в борьбе за доходы от рекламы в условиях упадка печатных СМИ, когда Миранда приближается к пенсионному возрасту. На втором месте Майкл. Фильм повествует о жизни творческого американского певца, продюсера и танцора Майкла Джексона, чья творческая карьера продлилась 4 десятилетия. На третьем месте проката драма «Переште». Переехав из маленького поселка в большой город ради учебы, Айжан мечтала о новой свободной жизни и большой любви. Втайне от родителей она выходит замуж, уверенная, что обрела семейное счастье. Однако внезапно открывшаяся правда о муже оборачивается трагедией, после которой в ее жизни появляются дети, которых она не ждала и не выбирала. История о женщине, которой предстоит найти силы, принять жизнь, которой она не была готова. Новинка этой недели – «Менушин Омерсур». Жизнь Бекена и Тимура, выросших вместе в детском доме, полностью меняется после одного инцидента, произошедшего в детстве. Бекен уезжает в деревню и живет один, а Тимур решил переехать в город. Фильм рассказывает про настоящую дружбу. Приятного просмотра! Билеты можно купить на Ticketon.kz. Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
0: Aspen FM.
8: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
9: Махаббат мекені.

0: Фан ФМ-де Триангл-дан жол дерегі.
1: Көктемде таңертең жол салқын болуы мүмкін. Ал күндіз асфальт қызады. Триангл еске салады. Көктемде жол жағдайы өзгеріп тұрады.
2: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұмда, арман.

0: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 мая, воскресенье. В Алматы облачно, ожидается гроза, плюс 22. В Шымкенте облачно, небольшой дождь, температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. В Актобе пасмурно, плюс 21.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
1: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикиби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
0: Жарнама.
5: Мамыр кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздігендер.

0: Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы. G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұм да, арманда.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

пример, Атман Жуки Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка.